Банка велика, а я кучу, а буримак, Кузько, Куантайо. Мультимарка с палкой.